0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Радиоканал 104.5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Привет, любви, Пономаренко. И всем друзьям моим, кто знает, Андрея Сухина. Спасибо, радио «Дача».

0: ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Геннадий. Я хочу передать привет своей любимой женщине, Елизарова Максиму Любовь Петровне, которая вырастила и воспитала трех прекрасных дочерей. Пожелать ей здоровья, счастья. Хочу ей посвятить песню, которая называется «Моя женщина». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На даче 5 часов утра. Доброе утро. С вами Сергей Жуков.

0: танцевально. Там, где есть радиодача.
1: Меня зовут Алена Апина, а вы слушаете «Радио Дача».

уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей Никишков. Хочу передать привет своему коллективу, пожелать хорошего настроения. Ребята, вы лучшие. Хочу, чтобы прозвучала песня Юлии Михальчик. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Шесть часов утра на радио «Дача». С вами Филипп Киркоров.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

Реклама. Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77. Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон. Защити свой сад.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
7: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник? Легко.

0: Чисто, быстро, безопасно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием клубнищит.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136, зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина Анатольевна. Я хочу передать привет всем моим родным и близким, кто знает Подкорину Валентину Анатольевну. Желаю всем здоровья, счастья, любви. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: 7 часов утра. С вами на даче я, Валерия.
6: Прямо сейчас

0: Реклама.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
3: 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Сегодня один из самых неудачных дней для работы и бизнеса. Возможны препятствия и ошибки. Держитесь подальше от решения серьезных вопросов. Даже не думайте о финансовых операциях. Отложите важные переговоры. А вот для публичных и зрелищных мероприятий этот день вполне хорош. Самое время проводить ярмарки, распродажи, выставки, лотереи и конкурсы.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
2: А чем вам нравится стиральная паста Альба-автомат?
3: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
2: Альба-автомат. Стирает чисто, эффективно, удобно.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
6: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
8: Но
9: надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
11: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
12: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
13: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18:25.
14: А мотив?
9: Вечерний детектив.
12: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Григорий Лепс.
18: Самый лучший день заходил вчера.
17: Полина Гагарина.
16: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
4: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотим поздравить с днем рождения Карамнову Елену Ивановну.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Прямо сейчас

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще, суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
5: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Что для нас приготовили звезды на сегодня, узнаем прямо сейчас в гороскопе от Натальи Васиной. День располагает к смене обстановки и отдыху. Близнецы, водолеи и стрельцы захотят движения и новых впечатлений. Возможны поездки или спонтанные планы. Не отказывайте себе в удовольствии погрузиться в новую авантюру. Тельцы, раки и рыбы нуждаются в спокойствии. Лучше провести день в комфортной атмосфере, в кругу семьи или друзей. Восстановление вам сейчас особенно важно. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Не стоит переносить его на окружающих. Полезно выплеснуть накопившийся стресс через спорт или настольную игру. Девы, весы и козероги смогут навести порядок в делах и мыслях. Это хороший день для планирования и постановки целей на следующую неделю.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Насенной. Место, где каждое утро доброе. Детский сад, кофейня, зоны для утренней зарядки или работы в вашем квартале. Запишитесь на экскурсию по макету. 280-81-10. ООО «СЗ «Идель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 16+.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: 7-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
5: ИП Телухин АА, УГРНП 304-526-011-800-121.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: С Greenlife на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
11: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
12: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
11: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
15: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Звоните 215-104-5.
7: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу всем пожелать прекрасного солнечного настроения. Едем сейчас в машине, слушаем вас. Я хочу передать привет маме и папе и своим друзьям Кристине и Илине. Спасибо большое, радио «Дача».

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+. Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди. Но то, что не любила ты,

В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: На календаре 2 мая – Всемирный день тунца. Обитают тунцы в тропических и субтропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также в Средиземном море. Но их можно встретить и в более умеренных широтах. В поисках пищи эти стайные рыбы преодолевают большие расстояния. Тунцы – важный промысловый объект, а также они ценятся среди рыболовов-любителей. В настоящее время более 96 государств заняты в тунцовой промышленности во всех океанах. В океанах действуют тысячи тунцеловных судов. Наиболее стремительно объем их мощностей растет в Индийском и Тихом океанах. Ежегодно в мире вылавливается около 7 миллионов тонн тунцовых.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Насенной. Место, где каждое утро доброе. Детский сад, кофейня, зоны для утренней зарядки или работы в вашем квартале. Запишитесь на экскурсию по макету. 280-81-10. ООО «СЗ «Идель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 16+.
3: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
4: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
6: 280-8242.

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Кисель Реавит для желудка суперхит.
12: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
17: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
19: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
20: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
19: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
20: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
21: Внимание, вопрос.
22: Есть дела интересные?
23: Все сложно.
21: Ни свидетелей, ни улик.
22: Но
23: надежно.
22: Я вам столько дел раскрыла.
21: Что за девушка?
23: Детектив на все руки.
21: Короче, тут такое дело.
22: Я не такая.
23: Новые серии.
21: Звучит многообещающе.
23: В субботу в 18:25.
21: А мотив?
23: Вечерний детектив.
21: Замечательно.
23: На канале ТВ-центр.
22: Женщины его тоже любят.
23: Возрастное ограничение 16+.
24: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
25: 26 сентября 2026 года.
26: Москва. Лайф-арена.
25: Большой фестиваль.
26: Удачные песни.
25: Михаил Шуфутинский.
26: Шаман.
25: Группа «Комбинация».
26: Сергей Лазарев.
25: Андрей Державин.
26: Группа «Винтаж».
25: Ольга Зарубина.
26: Григорий Лепс.
25: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
26: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
25: Категория

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Кочинова Любовь Викторовна. Я хочу поздравить нашу соседку Бахолдину Ольгу, ее мужа Андрея, и заказать для них песню «Вишневая девятка». Вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
0: В Нижнем Новгороде 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
1: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
2: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
5: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
6: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
7: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
9: Я пропою, звонки всем максимум дают.
10: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Маратци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
11: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2000-й.
0: Рэпер и

мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача». Ты

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
6: Гвинпин, томатное искусство.
7: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
8: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.

0: музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте mebelnydefizbazar.ru.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleny.ru.
3: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
4: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
3: Стоп, у официалов всегда дорого.
4: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
2: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
5: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года.
6: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 425-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Паузвербанк. ОСЗМ «Барланд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
10: 0+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире радио «Дача». 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе!
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
8: Менсе!
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить, чем обработать сад, чтобы не бояться за кота, что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
15: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: С Greenlife на грядке все в порядке.
20: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
24: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
25: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
26: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
27: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
7: Здравствуй, радио «Дача». Хочу поздравить своих коллег с 1 мая и всем хорошего настроения и вкусных шашлыков.

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: 11 часов утра. Я мистер Кр...

0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
1: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
2: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
4: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
4: Значит, особенно когда цена честная. От 1 729 000 рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
4: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
5: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
6: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще, суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
7: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
10: Евро пою, звонки всем максимум дают.
11: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
12: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
13: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovopark.ru. 0+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
3: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки все максимум дают.
6: Мультипанку Тукибама один год.
7: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
8: Фокусы с левитацией.
9: Дымовое шоу с трансформерами.
10: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
11: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
7: ТРЦ «Жар-птица». Второй этаж. 0+.
12: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Маратци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо». ИНН 7604-28-39-25.
13: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Раз, два, три. Лето впереди. В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок. Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УКРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
16: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
19: 280-8242.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус — это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус, хозяин-батюшка, фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
12: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
13: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
16: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
15: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
18: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
19: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
20: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
22: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
22: Ольга Зарубина.
24: В теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу.
23: Сергей Лазарев.
25: Это все.
22: кульминация.
24: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
22: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория 12+. Радиодача представляет.
0: Как ты шутишь, Челокнесса!
1: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогое, любимое радио «Дача». Хочу передать огромное привет своей любимой мамочке. И передайте, пожалуйста, для нее песенку Таисии Повалий «Мама». Спасибо большое, ее дочь Виктория.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: На радио «Дача» удачный час.
6: Добрый день, радио «Дача». Поздравляю всех с первомайскими праздниками. Пусть каждый день будет ярким, солнечным и с вкусными шашлыками.

0: мы найдем тебе еще.
1: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогая «Радиодача». Хочу передать привет всем, кто слушает наше любимое радио, и поздравить с праздниками. Всем желаю хорошего отдыха. Спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 215-104-5.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Ольга. Я хотел бы поздравить своего дядю Сергея Коровина с днем рождения. Передать для него песню в исполнении группы «Винтаж». Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Удача. Меня зовут Марина. Хотим поздравить нашу сотрудницу Левкину Наталью Владимировну с юбилеем. И желаем ей здоровья, удачи, благополучия, всего самого хорошего. И хотим заказать песню Николая Баскова «День рождения». Спасибо, Радио Удача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Зинаида. Прошу поставить песню «Одинокая волчица». Всем, кто меня слышит, кто меня знает, всем огромный привет. Спасибо. Будьте здоровы и счастливы.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Зовут меня Анна. Поздравляю свою любимую внучку Ксению Ивановну Тарасову с юбилеем. Желаю достичь высоких вершин. Здоровья, удачи, любви. Будь счастлива и любима. С любовью, бабушка. В подарок заказываю песню «Живет веночек Кадышевой».

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
4: Гвинпин, томатное искусство.
5: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
6: Синяя, белая, черная. О, красная. Дорогой, дорогой, мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
13: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: устала.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
0: Звоните
1: 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елисей. Хочу поздравить мою маму с днем рождения и заказать песню «Всегда ночь». Мою маму зовут Екатерина. Я желаю ей счастья и здоровья. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Удачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. В этот день хочу передать привет всем своим родным и близким. И особенный привет своей дочке Даше. И пусть она уже хватит ей спать, пусть встает. И давайте послушаем песню «Снег кружится, летает, летает». Всем отличного дня, хорошей погоды, отличного настроения. А вам, Радио Дача, спасибо большое.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните
0: 215-104-5.
2: Здравствуйте, меня зовут Баулина Любовь Викторовна. Я поздравляю свою сватью дорогую Галину с днем рождения. И пожелать ей хочу доброго-доброго здоровья, долгих лет жизни. Пусть остается такой же счастливой, красивой, любимой всеми. И поздравляем от души. И спасибо радио «Дача».

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига». Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паузвербанк. ОСЗКМ «Барлайн». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
6: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
5: Стоп, у официалов всегда дорого.
6: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей. И комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
7: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
8: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Неоферта. 0+.
9: А я хотела бы жить рядом с озером.
10: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам.
12: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуй, Радио «Дача». Поздравляю всех с праздником и хочу передать привет дочке и маме. Спасибо.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
0: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Реклама.
8: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай. Только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
19: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
20: Скидки в аптеках столички.
21: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
22: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
23: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
24: С Green Life на грядке все в порядке.
25: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
26: Внимание, вопрос.
27: Есть дела интересные?
28: Все сложно.
29: Ни свидетелей, ни улик.
30: Но
28: надежно.
27: Я вам столько дел раскрыла.
30: Что за девушка?
0: Детектив на все руки.
1: Короче, тут такое дело.
2: Я не такая.
0: Новые серии.
3: Звучит многообещающе.
0: В субботу в 18:25.
3: А мотив?
0: Вечерний детектив.
1: Замечательно.
0: На канале ТВ-центр.
2: Женщины его тоже любят.
0: Возрастное ограничение 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Берехова Елена. Хотим поблагодарить врачей и младший медицинский персонал за чуткое отношение к нам. Особенно благодарность выразить Чукину Андрею Дмитриевичу, мастеру «Золотые руки». Просим поставить веселую песню для них. Спасибо, радио «Дача».

0: вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете Радио Дача. Прямо сейчас

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте «Фантастика.дефис.нн». 18+.
3: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум даю.
6: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Маратци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.
8: Готовые таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегат.nn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
10: 0+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.
12: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: нашей карете.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
1: Это «Радио Дача».

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
1: Я просто заеду глянуть.
2: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
1: Ну, это же ничего не значит.
2: Значит, особенно когда цена честная. От 1 729 000 рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
1: Где?
2: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Мультипанк у Тукибама один год!
5: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
4: Фокусы с левитацией.
6: Дымовое шоу с трансформерами.
4: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
7: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели!
5: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, 0+.
8: Собираешься на дачу? Пингвин-пин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
9: Пингвин-пин, томатное искусство.
5: Кетчупы и соусы Гвин-пин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
10: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще, суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
11: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Купи

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
3: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Тэнк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Диагностика остеопороза» за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
7: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Менсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
10: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
10: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Ва-банга!
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Тарарарарам-бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
15: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
18: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
19: Подробности на tixfree.rf.
11: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиодача представляет.
4: Что там у нас с крышей?
9: Отъехала.
13: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
0: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: «Шаман».
21: Это любовь.
20: Стас Михайлов.
22: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотелось поздравить мою маму с днем рождения. Ее зовут Зубу Татьяна Юрьевна. И я бы хотела ей пожелать счастья, здоровья и всего самого лучшего. Поставить ей песню «Елка Прованс». Спасибо.

0: Через годы, через расстояние, только на радио «Дача».
1: 104.5 FM. Песня года.
0: Радио «Дача».
1: Песня года 2024.

0: под сонцем мы вдвоем.
1: Радио «Дача».
2: Песня года 76.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН П 304-526-011-800-121.
3: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
4: Гвинпин. Томатное искусство.
5: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Радио «Дача».
1: Песня года 2005.
2: Не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно ответ.

0: забудемся мы, не заметив приход зимы.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
5: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
7: Мультипанку Тукибама один год!
8: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
7: Фокусы с левитацией.
9: Дымовое шоу с трансформерами.
10: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
11: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели!
8: ТРЦ «Жар-птица», второй этаж, 0+.
12: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще. Суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
14: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УКРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
3: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот
6: сам. 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Михаил Шуфутинский. Марджанджа, Марджанджа,
11: где же ты, где? Юлиана Караулова. Отпетые мошенники. Люби меня, люби. Жарким огнем. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Радио «Дача» представляет.
15: Песня года 2018.
16: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь. Не знаю, как жить, хочу с тобой одно.

0: Не пропустите. По выходным в 15.00. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
2: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.
0: На Радио Дача.
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Дарья. Передаю привет своей мамочке, их на Елене, ее друзьям Волковым Александру и Рае. И прошу поставить песню в исполнении Любови Успенской. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
1: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера.
2: Звоните 215-104-5.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
3: Я просто заеду глянуть.
4: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
3: Ну, это же ничего не значит.
4: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
3: Где?
4: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет.
5: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин Керама Марацци, Ашерская, 14. ООО «Керама Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.
9: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
10: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
11: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
12: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Ильза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
4: Гвинпин, томатное искусство.
5: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
6: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
7: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
8: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
7: Стоп, у официалов всегда дорого.
8: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
9: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
10: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года.
11: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование чекап перед отпуском за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
13: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
14: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
15: 0+.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
7: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
12: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай. Только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик.
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой «Револгин». «Револгин» поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Внимание, вопрос.
20: Есть дела интересные?
21: Все сложно.
22: Ни свидетелей, ни улик.
21: Но надежно.
20: Я вам столько дел раскрыла.
22: Что за девушка?
21: Детектив на все руки.
22: Короче, тут такое дело.
20: Я не такая.
21: Новые серии.
22: Звучит многообещающе.
21: В субботу в 18:25.
22: А мотив?
21: Вечерний детектив.
22: Замечательно.
21: На канале ТВ-центр.
20: Женщины его тоже любят.
16: Возрастное ограничение 16+.
0: Радиодача представляет.
23: Как пищуте, челокнесское!
24: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуй, радио «Дача». Хочу передать привет своей бабушке. Бабушка, жарь побольше блинов. Мы уже скоро будем. А всех поздравляем с первомайскими праздниками. Пусть погода радует ярким солнышком и хорошим настроением.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: На радио «Дача» 5 часов вечера. С вами Татьяна Буланова.
7: Радио «Дача».
8: Прямо сейчас

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nastuchka.dom.rf.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
6: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
5: Точно. Готовые дома вкрутой.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
7: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: А я хотела бы жить рядом с озером.
10: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Мультипанку Тукибама один год!
5: Бомбическая программа с 17 мая в 13 часов.
4: Фокусы с левитацией.
6: Дымовое шоу с трансформерами.
7: Зажигательные сеты и мощный звук барабанного шоу.
8: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели!
5: ТРЦ «Жар-птица». Второй этаж. Нобиус.
9: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
10: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
11: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+.
12: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керамо-Маратци», Ашерская, 14. ООО «Керамо Золотое кольцо», ИНН 7604-28-39-25.
13: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
14: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
15: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, то сам.
17: 2 июня. МТС «Лайф Холл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: паранойя.
1: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Кисель Реавит для желудка суперхит.
9: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
10: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
11: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
12: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
13: Подробности на tixfli.rf.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
14: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
19: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
21: Самый лучший день заходил вчера.
20: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
6: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
7: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я хочу поздравить свою любимую женщину. Меня зовут Петрова Любовь Николаевна. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов в работе. Я ее очень люблю. И хочу заказать для нее песню «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
3: В Нижнем Новгороде 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
4: Здравствуйте, «Радио Дача». Я хочу передать привет своей лучшей подруге Ольге Белиной и пожелать ей весеннего настроения и солнечного тепла в душе.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, уважаемая «Радио Дача». Я хочу сегодня поздравить мою сестричку Тарасову Людмилу. Людочка, роднушечка, сестричка моя дорогая, с днем рождения, здоровья, счастья тебе крепкого. Удачи, моя роднушечка. Твоя сестричка Таня, «Радио Дача», спасибо вам за то, что вы есть. И поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
2: 215-104-5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения внучатую племянницу Анастасию Морозову. Умницу, красавицу, здоровья, отличных успехов в учебе. Будь счастлива и любима. Подарок заказываю, песню Люси Чубутиной. Спасибо, до свидания.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио Тася. От всей души поздравляю с юбилеем Александра Москова. Крепкого здоровья, благополучия в семье, оставаться таким же добрым человеком. И исполните, пожалуйста, песню Баскова «С днем рождения».
3: Годы теряют время, дни бегут не зря. Чувства живут заботой, счастье нам дарят.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Хочу поздравить свою сестру Тычинину Лиду с юбилеем, с днем рождения. И самое главное – здоровья, здоровья, здоровья. Пусть прозвучит песня «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Добрый день, «Радиодача». Звонит Вальнов Андрей Владимирович. Хотел бы передать, кто меня знает и помнит, большой привет. И поставить для них какую-нибудь хорошую песню. Дениса Майданова. Всего доброго. Спасибо, «Радиодача». Всем удачного дня.

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Собираешься на дачу? И гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
6: Гвинпин, томатное искусство.
7: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
8: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще, суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
9: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексные исследования диагностика остеопороза за 720 рублей. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-221-2108. Город Нижний Новгород.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.
5: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните
2: 215-104-5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я хочу передать привет моим коллегам, девочкам. И хочу пожелать просто, чтобы они улыбались, радовались. Передайте хорошую песню для настроения, любую, на ваш вкус. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я вас слушаю целыми днями. Галина Николаевна я. А звоню для сына и снохи. И заказываю песню Александра Добронравова «Я люблю свою жену». Желаю своей семье, детям, внуку всего самого-самого хорошего.

0: Реклама. Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель». Квартал Носиной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10. ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleny.ru.
3: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
6: Маршрут построен. До официального сервиса «Агат».
5: Стоп, у официалов всегда дорого.
6: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
2: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
4: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Неоферта. 0+.
7: А я хотела бы жить рядом с озером.
8: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу поздравить всех жителей и гостей нашего любимого города с майскими праздниками. Хочу пожелать теплой весны, яркого солнышка и чтобы все люди были счастливыми. Радио «Дача», поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните
0: 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Хочу передать привет своим девчонкам Вере, Кате, Тане. Желаю вам всего самого хорошего, солнечных дней. Хочу поставить для них песню «Аня, Ася, Царица». Спасибо, радио «Дача».
0: С

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире «Радио Дача». 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
7: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Vera Farm. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Vera Farm – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Радиодача представляет.
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала.
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
0: Радиоканал 104.5.
17: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы вас постоянно слушаем всем цехом. Передаю привет коллегам, всей бригаде, нашему мастеру Маргарите Павловне. Просим поставить песню Юры Шатунова «Белые розы». И вам огромное спасибо за вашу работу. Мы вас очень любим.

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
4: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: В Нижнем Новгороде 7 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Прямо сейчас

0: Всем привет, с вами на радиодаче Игорь Крутой.
1: Хочешь, я тебе приснюсь? В твой сон приду я осторожно, губами губ твоих коснусь, во сне с тобою все нам можно. Хочешь, ветром прилечу, взъерошу волосы слегка, что я люблю, я промолчу, потом скажу. Ну а пока

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Опять места нет. Ну сколько можно?
5: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Я пропою в звонке всем максимум дают.
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-0063. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.

0: надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама.
1: Оставьте время на важное. Жилой комплекс «Идель», квартал Носенной. Место, где каждый вечер особенный. Магазины, рестораны, площадь с фонтаном и лаунж-зоны в вашем квартале. Узнайте подробнее по телефону 280-81-10.
2: ОСЗ «Идель». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
5: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
6: Гвинпин, томатное искусство.
7: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
8: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
9: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УКРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
10: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети. Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
12: 0+.
13: Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам.
14: 2 июня. МТС «Лайфхолл». Актер театра и кино Александр Устюгов с программой лучших песен Высоцкого в сопровождении оркестра. Категория 12+.
15: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
16: 0+.
17: Радио «Дача» представляет. Александра Захарова, Илза Лиепа, Екатерина Рождественская и другие в премьерном спектакле «Династия». 25 мая на сцене драмтеатра. 12+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: Кисель Реавит для желудка суперхит.
13: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
0: 26 сентября 2026 года.
16: Москва, Лайф-Арена.
0: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
16: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
16: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
16: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
16: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
0: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Иван. Хочу передать своему любимому папе Николаю большой привет. Он сейчас находится на Тюмени. Я хочу ему пожелать удачи в работе, чтобы он скорее вернулся домой. И поставьте в группу «Лицей». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В Нижнем Новгороде 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
2: Отдых. Диско счастье. Диско песни. Диско дача. Сегодня только на радио Дача.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще. Суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо.
5: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
7: 280-8242.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
0: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
4: Собираешься на дачу? И Гвинпин возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
5: Гвинпин, томатное искусство.
6: Кетчупы и соусы Гвинпин. Нижегородский. Вкусный. Твой.
7: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
8: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
9: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
10: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегат.nn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 280-8242.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Дорогая радиодача, хочу поздравить свою любимую, прелюбимую подругу, с которой знакома уже 23 года. С днем рождения! Желаю ей здоровья, счастья, успехов. Очень ее люблю, искренне, желанно. Хочу, чтобы у нее в жизни сложилось все хорошо. И хочу заказать также песню «Электричка» Алены Апиной.

Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Собираешься на дачу? И «Гвинпин» возьми в придачу. К шашлыку, в обед и ужин кетчуп этот очень нужен.
5: «Гвинпин» – томатное искусство.
6: Кетчупы и соусы «Гвинпин» – нижегородский, вкусный, твой.
7: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
8: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
7: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
9: Новая клиника «Гемохелп Гастро» на Сенной. В мае эндоскопия во сне со скидкой 15%. Прием гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости за 4400 рублей. Все акции на сайте gemohelp-gastro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паусбербанк. ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Реклама.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Раз, два, три. Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». Украинец 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина. Тепло.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио Дача представляет.
2: Как ты шутишь, лохнесское!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136, зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Баранов. Я хочу передать огромный привет своему другу Карапенко Сергею. Пожелать, чтобы он нашел свою вторую половинку. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
3: Мультипанк у Тукибама один год.
4: Бомбическая программа 17 мая в 13 часов.
3: Фокусы с левитацией.
5: Дымовое шоу с трансформерами.
3: Зажигательная сцена и мощный звук барабанного шоу.
6: Зиплайн, карусель, лабиринт, полетели.
4: ТРЦ «Жар-птица». Второй этаж. 0+.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса. Фирменный магазин «Керамо-Марацци», Ашерская, 14. ООО «Керамо-Золотое кольцо». ИНН 76 04 28 39 25.

0: Музыку Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
3: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
4: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
3: Стоп, у официалов всегда дорого.
4: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
2: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
5: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
6: А я хотела бы жить рядом с озером.
7: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

0: Реклама.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
3: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
4: Премьера в планетарии имени Гречка. Новая программа «Солнце – звезда нашей жизни». Зрители увидят Солнце таким, каким его с Земли не разглядеть. Билеты на сайте planetarium-nn.ru. 12+. Купи

0: Яндекс.Гоу.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте мебельный-базар.ру.
2: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
3: «Агат. Покупай выгодно».
4: Медицинские анализы в диагностической лаборатории «Гемохелп». В мае комплексное исследование «Чекап перед отпуском» за 1753 рубля. Подробно на сайте gemohelp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». Украинец 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы. 280-8242.

0: диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
2: Вы слушаете радиоканал 104.5. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему брату Игорю, поблагодарить его за его добрые отношения и прошу передать для него песню в исполнении Вадима Казаченко «Желтые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: 11 часов вечера. На «Радио Дача» с вами Стас Михайлов.
0: Прямо сейчас

0: Реклама. Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
1: Раз, два, три! Лето впереди! В фитнес-клубе «Физкульт» 3 месяца в подарок! Тренируйся всего от 1680 рублей в месяц. Акция до 31 мая 2026 года для лиц 18+. Подробности по телефону 2-200-350. Не оферта. ООО «НФГ». УГРН 109-526-201-2108. Город Нижний Новгород.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 280-8242.

Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бегать?

Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны?

0: Реклама. Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77. Радио Дача. Телефон рекламной службы. 280-8242.
1: Слышу слова.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.
5: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала.
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сухарева Александра. Я хотела бы передать привет всем, кто носит нашу фамилию «Казачок». И прошу поставить песню Расторгуева группы «Любэ». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: «Полночь» на «Радио Дача». Вместе с вами Дмитрий Маликов.

0: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104.5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим коллегам Олегу и Валерии, поставить для них песню Дениса Майданова «Спасибо, Александр».
3: Видишь, ко мне ты сгорел.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Нижнем Новгороде час ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Вы слушаете радиоканал 104.5, свидетельство ЭЛ номер ТУ-5201-136. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Звоните 215-104.5.
3: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Прошу вас, для милой, дорогой, любимой Юленьки передайте песню Андрея Бандеры «Голуби». Большое спасибо.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Здравствуйте, я Александр Серов, с вами Радио Дача.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Радиоканал 104.5.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет любимой жене Аленьке. И хочу заказать для нее песню Сергея Безрукова и группа «Любэ Березы». Спасибо, радио «Дача».
3: Отчего так в России березы шумят?
4: Отчего белоствольные все понимают?
3: У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
4: И листву
3: так печально кидают.
4: Я пойду по дороге простору, я рад.
3: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
4: Отчего так печальные листья летят
3: под рубахою.

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?